0: Ищи плодой.
1: Ищи плодой.
0: Ищи плодой. Ищи плодой. Ищи плодой. Ищи плодой. Ищи плодой. Ищи плодой. Ищи плодой. Ищи плодой. Ищи плодой. Ищи плодой. Ищи плодой. Ищи плодой. Ищи плодой. Ищи плодой. Ищи плодой. Ищи плодой. Ищи плодой. Ищи плодой. Ищи плодой. Ищи плодой. Ищи плодой. Ищи плодой. Ищи плодой. Ищи плодой. Ищи плодой. Ищи плодой. Ищи плодой. Ищи плодой. Ищи плодой. Ищи плодой. Ищи плодой. Ищи плодой. Ищи плодой. Ищи плодой. Ищи плодой. Ищи плодой. Ищи плодой. Ищи плодой. Ищи плодой. Ищи плодой. Ищи плодой. Ищи плодой. Ищи плодой. Ищи плодой. Ищи плодой. Ищи плодой. Ищи плодой. Ищ